0: 各位好，欢迎收看正在直播的今日亚洲，来看今天节目的主要内容。俄罗斯总统普京将于19号至20号来华进行国事访问，俄媒指出普京此访具有特殊历史意义。连日来，美方高层就中美关系密集表态，多次提到稳定这个关键词。特朗普敲打台独，暗示日本在台湾问题上言行过头，日本担心被美国撤梯子。盯上海底光缆，美伊海峡之争蔓延至数字基础设施领域。俄罗斯总统普京将于5月19号至20号来华进行国事访问。中国外交部18号表示，这将是普京总统第25次到访中国。双方将以此访为契机，继续推动中俄关系向更深层次、更高水平发展。
1: 自2013年以来，中俄元首会面超过40次，普京13次来华进行国事访问或出席活动。克里姆林宫透露，两国元首将探讨如何进一步深化俄中战略协作伙伴关系和战略合作，并就重要国际和地区问题交换意见。会谈结束后，双方将签署一系列合作文件。俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄中双方均对此访高度重视，预计行程将内容丰富、成果丰硕，涵盖双边关系的各个层面。在莫斯科，不少俄罗斯民众都表示期待普京访华圆满成功。
2: У нас стратегические интересы совпадают. Мы понимаем, как должен развиваться мир в ближайшее время, и мы уверен, мы будем добиваться этого.
3: Мне кажется, улучшаются взаимоотношения, и культурные, и политические, открываются дороги для того, чтобы мы общались друг с другом, выстраивали достаточно такие дружеские коммуникации между друг другом. Ну и, наверное, расширение опять-таки границ в плане туризма.Потому что вижу намного больше туристов у нас здесь, и российские туристы тоже стараются ездить в Китай. Я, к сожалению, в Китае не была, но очень, кстати, хочу.
1: 俄媒注意到，普京此次访华的时间节点具有特殊的历史意义。今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年和中俄睦邻友好合作条约签署25周年。
4: приуроченные к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры обсудят двустороннюю повестку отношений наших стран, образцовые в 21 веке.
1: 当前中俄关系正处于历史最好时期，两国务实合作，保持量稳质升的良好态势。2025年，中俄双边贸易额达2279亿美元，连续3年突破2000亿美元大关。2026年1到4月，双边贸易额达852.41亿美元，同比增长19.7%，再次印证两国经贸合作坚实基础和巨大潜力。目前，中俄东线天然气管道已经实现满负荷输气，该管道是中国单管输气量最大的管道，也是中国四大能源战略通道中东北通道的重要组成部分。全长超过5000公里，自黑龙江黑河一路南下输送至中国东部地区，最终直抵上海。全线为9省区市超4.5亿人口提供可靠供气保障。在能源以外，中俄在人工智能、绿色低碳、生物技术等新兴领域的合作也蓬勃兴起，双方贸易结构不断优化，机电产品、高新技术设备等高附加值商品贸易占比显著提升，本币结算占比99.1%。俄总统普京本月早些时候表示，俄中贸易正持续多元化。
5: Наш крупнейший торгово-экономический партнер у нас и он диверсифицирован, и эта диверсификация продолжается за счет высокотехнологичных отраслей.
1: 与此同时，中俄互免签证政策顺利落地，让两国人民往来更加便利，随时可以。